0: Час весни як природного явища поки на паузі, а от весна Наталя Могилевська завжди в дії і дарує нам тепло і любов. Доброго суботнього дня вам, друзі. Мене звати Алекс Краша, і в цей день разом створюємо собі позитивний настрій, не зважаючи ні на що. Оригінальна Вікторія Ніро підхопить наш марафон за 4 хвилини треком «Алло, це хто?».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или сбить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам. Плюс 38-093-688-68-88 или плюс 38-097-688-66-88.
1: Соціальна реклама.
3: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
4: Реклама, яка чіпляє.
3: Просимо пройти до найближчого укриття.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D.

0: похвилювалися за долю щирих почуттів завдяки треку «Серце на кону» від Вахи, але за 4 хвилинки в етері ідеальний музичний захист, готовий берегти цей день від будь-яких життєвих негараздів. Трек «Save My Love» – просто космос від тріо Кайго, Халід і Гріфін.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социально